Ай, байоката, калибелька золота, а у дитятки маво и получше того. Ай, бай.